0: По Европа Плюс
1: подрещим!
2: Это Антон Камолов,
3: Артур
4: и Саша.
2: Если мы что-то не договорили в эфире,
4: можем
3: договорить здесь.
5: Это Алекс Мануйлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
6: Радио номер один в России ВКонтакте.

Мичика, горячая новинка, знакомьтесь, диджей Годжа на Европе Плюс, парень из Нью-Йорка, который в 5 лет уже, кстати, играл на фортепиано, в 13 лет уже играл на басу в группе, а в 20 запустил свой проект и сейчас плавно, но уверенно захватывает мировую музыкальную сцену. Окей, 5:33 в Москве, доброе утро всем, кто уже проснулся, потянулся, улыбнулся новому дню, приводим себя в порядок, завариваем по чашке ароматного кофе и встречаем Медузу, Генри Камомила, танцевальную тему «Don't Wanna Go Home», также и послушаем группу «Hears», «Redemption», классный хит, вспомним, насладимся, и «Teddy Swims», «Mr. Know It All» буквально через 3 минуты на Европе+.

Эд Федук и Джонни на Европе Плюс. Абсолютно стильная история лета. Актуальная? Супер актуальная. У нас есть еще кое-что на Европе Плюс. Актуальная, конечно же, для лета. Это летние у наше шоу, которое уже завтра начнется в... Начнется. В общем, будет, вернется. Как всегда, каждое лето возвращается. А пока все наши шоу отдыхают. Традиционное, да, скажем так, постоянное летнее у, оно где-то здесь. Рядышком подарки, конечно, тоже будут. Завтра в 7 утра по Москве обязательно лови. Еще лови Сабрину Карпентер и ее историю «Эспрессо» скоро.

музыка новая для нас именно Европе Плюс. Ave, Meet Me in the Dark. Так называется работа. Классная тема. Такая традиционная хаус-работа. Класс. Больше хитов и больше музыки. Впереди на Европе Плюс будет Риальто. Now One Leaves the Discotheque Alive. Еще одна танцевальная тема. У нас вообще много будет танцевальной музыки впереди. Да и не только. У нас все музыкальное разнообразие. Как-никак мы здесь на Европе Плюс. У нас самая крутая музыка из разных уголков мира, конечно же. Будет и кей-поп-суперстары. Будут кей-поп-суперстары. BTS, их работа Swim. Все это впереди. Все скоро. Лови.

Только наблюдала за алыми парусами. Подробности далее. Новый механизм для проведения электронных сделок с недвижимостью введут в России. С 1 июля он сделает их значительно безопаснее. Так, подтверждение личности теперь будет проводиться с помощью биометрии, системы распознавания лиц и записи голоса. Процесс подписания документов дистанционно будет включать сверку текущих биометрических данных гражданина с информацией, ранее внесенной в единую базу. Это гарантирует, что договор подписывает именно тот человек, который в нем указан. Следственный комитет выступил с предложением привлекать к ответственности руководство школы, где происходили чрезвычайные ситуации. Также глава управления Александр Бастрыкин выступил с инициативой снизить возраст уголовной ответственности до 12 лет. Однако это решение раскритиковали в Госдуме. Как заявила депутат Нина Останина, это не является приемлемым решением с точки зрения воспитания детей. Пригородные поезда между Смоленском и белорусскими Оршей и Витебском с начала работы перевезли больше 11 тысяч пассажиров. Об этом на форуме регионов России и Белоруссии, который завершился в Минске, рассказал сенатор Иван Абрамов. Он добавил, теперь планируется открыть еще два пригородных маршрута. Ну а ранее российский президент Владимир Путин анонсировал строительство высокоскоростной ЖД-магистрали между Россией и Белоруссией. Отпуск

0: Крутой уикенд на Европе плюс. Киномикс.
1: Погнали. У нас есть, конечно, в Киномиксе, как всегда, подборка классных фильмов, сериалов. Мы каждую неделю какие-то тематические подборки делаем. В этот раз не удержались, собрали фильмы с самым неожиданным финалом. Послушаем, что у нас там есть. А, да, конечно, подсказка будет в одном из фильмов. Ну, можно сказать, сразу скажу, что в последнем. Это подсказка к игре «Киномания». Погнали. «После Янга», так называется картина. Что делает человека человеком? Этот вопрос становится центральным в истории семьи, потерявшей андроида, который был для них не просто помощником, а полноценным членом семьи. Трогательная фантастическая драма о памяти, любви и следе, который мы оставляем после себя. Интересно, интересно, актуально. «Пропавшая без вести», так называется следующая картина, когда мать не возвращается из отпуска, ее дочь начинает собственное расследование. Почти вся история разворачивается через экраны смартфонов, ноутбуков и камер наблюдения. Каждая новая находка меняет представление о происходящем, а сюжет закручивается все сильнее. «Пропавшая без вести» тоже интересно. Еще интересно, и, конечно, особо внимание нужно, особенно на эту картину выделить, уделить и запомнить ее. Это фильм под названием «Микки 17». Фильм с прекрасным актером Робертом Паттинсоном. Запоминайте, пока даю подсказки. В будущем человечество научилось буквально печатать новые тела для погибших сотрудников космических миссий. Микки привык умирать и возвращаться к жизни снова и снова. Но однажды система дает сбой, и появляется сразу две версии одного человека. «Микки 17». Мы эту картину запоминаем, потому что она скоро поможет выиграть классный приз в игре «Киномания». Оно будет чуть позже. А пока можешь зайти на europaplus.ru, можно в нашу группу в ВК зайти. Там есть целая подборка. Фильмы с самой неожиданной концовкой, с неожиданным финалом. Можешь для себя наверняка что-нибудь интересное отметить.

в крутом уикенде на Европе Плюс. Мы, ребята, тоже двигаемся. Двигаемся вперед, двигаемся дальше. В сторону киномании, игры, конечно же. Есть классный эксклюзивный мерч, который мы хотим тебе отдать. Ждем, совсем скоро она будет. Еще будет гороскоп. Мы обязательно его послушаем. Вместе составим планы на этот уикенд, на вторую половину, скажем так, уикенда. Также будет J5 и Find a Way. Будет Teddy Swims со своей поп-рок-сол-историей Mr. Know-It-All. Все это впереди.

0: you know, when I was a little kid, all I ever wanted to do was make something big out of my life and not be forgotten like the rest.
1: Крутой уикенд на Европе плюс.
2: Гороскоп. Гороскоп на сегодня 28 июня, воскресенье. Овны, у вас получится справиться с работой абсолютно любой сложности. Я просто набрал воздух, что масштаб слишком велик. Работа большой сложности. Тельцы, не отдавайтесь в цепкие лапы транжирства. Близнецы, если можете оказать кому-то услугу, не сомневайтесь, что это нужно сделать. Раки, главное на данный момент умеренность абсолютно во всем. Львы, впереди открывается полоса препятствий, так что настройтесь на долгое, но успешное преодоление. Девы, пополните свой багаж знаний чем-нибудь ценным. Весы, начните активно работать над собой и своим настроением. Скорпионы, ваши творческие порывы принесут реальный результат. Стрельцы, используйте минимум уловок в общении со своими друзьями. Козероги, вы попадете в зону повышенного внимания к своей персоне. Водолеи, никогда не стоит терять надежду на взаимность. И рыбы, для поддержания репутации придется пойти на определенные уступки. Крутой

0: Крутой уикенд на Европе плюс. Киномания.
1: Надо играть в киноманию, ребята, потому что есть в киномании классный приз, наш эксклюзивный мерч. В крутом уикенде прямо сейчас его можно забрать. Надо позвонить только, единственное, что 745-6565, код Москвы 495. 745-6565, код Москвы 495. Звони, мы тебя ждем. Конечно, напомню, что у нас была подсказка в начале часа. Самым внимательным слушателям будет супер легко. Звоните в любом случае. Все удачи!

0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Киномания.
1: Будем играть, будем раздавать подарки в киномании. Есть у нас наш фирменный мерч эксклюзивный от Европы Плюс. Есть, конечно, и слушатель, который хочет себе забрать подарок. У нас есть Роман. Роман дозвонился к нам аж из Красноярска. Роман, привет, добрый день, здравствуй.
2: Привет.
1: Привет. Ну как?
2: Привет, привет.
1: Как оно, как настрой? Выиграть планируешь?
2: Планирую, очень бы хотел.
1: Это, вот это вопрос, да? Неожиданный. А что я, собственно, скажи, позвонил, да? Значит, у нас с тобой игра. Игра сегодня довольно сложная, потому что мы сегодня говорили утром про фильмы с неожиданной концовкой. И задание непростое, поэтому слушай сегодня внимательно все факты про фильм, который тебе нужно угадать. Суть простая. Нужно назвать, что за фильм, и тогда получишь нашу фирменную футболку, эксклюзивную от Европы Плюс. Классный наш мерч. Пробуем! Слушаем факты.
2: Да.
1: Итак, сейчас проверим, насколько внимательно слушал нас сегодня Роман. Или, может быть, как у него работает интуиция. Факт номер один про фильм, который нужно угадать. В будущем человечество научилось буквально печатать новые тела для погибших сотрудников космических миссий. Вот такой первый факт. Что-то чуть-чуть проясняется уже? Или нет? Или вообще пустота? Вакуум, как в космосе?
2: Ну, я помню, по-моему, была речь о фильме. Можно еще послушать?
1: Ну, да? давай. Значит, наш герой привык умирать и возвращаться к жизни снова и снова. Вот такая история. Это второй факт.
2: Так, а мне нужно название фильма сказать?
1: Да, все абсолютно правильно. Название фильма.
2: Так, это, по-моему, фильм «Микки 17».
1: Это фильм «Микки 17» с Робертом Паттинсоном в главной роли. Абсолютная правда. Вот он, внимательный слушатель Европа Плюс. Слушал и все сказал. Молодец, класс. Мы тебя поздравляем. Наша фирменная футболка от Европы Плюс достается тебе. Ну, ты молодец. Ты класс. Побольше бы таких. Позвонил, все сделал, все четко и забрал себе подарок. Все. Удачи тебе, хорошего тебе дня, классного уикенда и пока-пока. У нас музыки, много музыки еще для всех и для Романа, и для всех остальных, конечно же. И не забывайте, что будут сегодня еще и игры, и классный контент у нас. Крутой уикенд, можно сказать, только еще начинается. Пока слушаем музыку. Есть проект Another, есть их работа Talk to You прямо сейчас.

0: танцевальная история Let Me Be. Есть в ней, да, какой-то колорит, скажем так. Танцевать сразу хочется. Есть, конечно, и больше хитов, больше музыки впереди у нас. Слушать тоже хочется. И Savage Garden, и To The Moon and Back. Легендарная история из Кайли Миног. Дэнс-поп-суперзвезда. По-другому про нее не скажешь. Лайт, камера, экшен — это впереди уже совсем скоро. Еще, конечно, скоро у нас продолжение крутого уикенда. Дабл-хит будет, будут суперстары внутри. Дождись.
1: Реклама.
2: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
4: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Берите все, что вы хотели, по ценам, о которых мечтали, на первые распродажи года в Ашан. Скидки до 70% на тысячи товаров для дома, дачи и отдыха до 31 июля. Ашан. Все выгодное тут.
2: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Это Savage Garden, Into the Modern Back в конце часа на Европе Плюс. Работа величайшая. Больше хитов и больше музыки впереди. Будут тоже суперзвезды. Будет крутой уикенд и дабл хит внутри. Погнали!
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В Москве уже 9 часов утра.

Доброе утро, Денис. Здравствуйте все. Россиян ждут новые правила получения кредитов. МФЦ опроверг сообщение о возможности оформить загранпаспорт только через мессенджер, а по австрийским лугам бегают овечки в кольчугах. Подробности далее. В России вступят в силу новые правила получения кредитов. Они начнут действовать с 1 июля. Изменения направлены на ужесточение оценки заемщиков и снижение закредитованности населения. В частности, ежемесячный платеж по кредиту не должен превышать половину подтвержденного или расчетного дохода клиента. Заемщики с уже накопленными кредитами окажутся в зоне риска отказа. В ипотеке акцент сместится в сторону более осторожной выдачи. Регулятор ограничивает рискованные сделки, где заемщик берет слишком большой кредит при небольшом первоначальном взносе или высокой нагрузке по платежам. Центры «Мои документы» опровергли информацию о возможности оформления загранпаспорта только через мессенджер «Макс». Ранее в соцсетях появились такие слухи. Однако россияне могут сделать это несколькими способами. В МФЦ подчеркнули, что подать заявку по-прежнему можно через портал госуслуги. После этого необходимо будет прийти в отделение МВД для сдачи биометрии. Загранпаспорт сроком на 5 лет можно оформить без какой-либо подготовки. Госпошлина за биометрический загранпаспорт сейчас составляет 6 тысяч рублей. В российских школах вдвое увеличат долю начальной военной подготовки. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. В программу обучения войдут, в частности, элементы изучения беспилотных летательных аппаратов, а также проведение учебных сборов для школьников 6-11 классов. Изменения, как отмечается, направлены на усиление патриотического воспитания и прикладной подготовки учащихся. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что вскоре уйдет в отставку. Кроме того, он отметил, что страна должна любой ценой обеспечить свою энергетическую независимость и военный нейтралитет, а также пообещал помочь правящей сербской прогрессивной партии победить на досрочных выборах, которые пройдут осенью. Вучич стал президентом Сербии в мае 2017 года. В 2022 он был переизбран на второй срок. Полномочия Вучича официально истекают весной будущего года. А по австрийским лугам бегают овечки в кольчугах с шипами. Их на животных надел местный фермер, чтобы защитить стадо от хищников. По замыслу автора, такая сетка не должна сковывать движение овец и мешать им пастись. Однако разработка встретила скептическую реакцию со стороны профессионального сообщества. Между тем, фермер не реагирует на критику и ищет пути для серийного производства защитной кольчуги для овец. И несколько слов о валюте на это воскресенье и предстоящий понедельник. Доллар в эти дни 77 рублей 6 копеек, единая европейская сегодня и завтра 87 рублей 40 копеек. Пока на этом все. А далее на Европе Плюс с вами Денис Романов и крутой уикенд. Всем доброго утра и хорошего дня.

0: Европе плюс.
1: Привет всем еще раз. Доброе утро, добрый день, крутой уикенд на Европе Плюс продолжается. Еще один час, у нас еще и много будет. Этим утром мы вместе, ребята. Меня зовут Денис Романов, привет. И скоро будет дабл-хит. Для тех, кто любит поп-рок-музыку, ребята, ваш праздник, вот он наступает прямо сейчас. Надо будет немножко подождать и зайти, уже можно даже не ждать, зайти в нашу группу в ВК. Наше официальное сообщество ВКонтакте, Европа Плюс, там будет выложено голосование буквально через пару минут. Оно там уже. Пока мы ждем, послушаем классную тему от команды «Майя Мишель» на «Малиновой луне».

0: на Европе плюс.
1: Вот и он.
2: Это крутой уикенд. Это дабл хит, точнее, они, да? И тот, и другой. В общем, двойной, как говорится, набор. И двойной набор хитов у нас имеется. Будет скоро. Расскажу сначала.

0: Команда Evanescence. Вот такая мощная тема. И, конечно же, мощно надо поддержать. Или Cranberries, или Evanescence. Кто тебе больше нравится? Что за звезды поп-рок-индустрии ближе к сердцу? За того и проголосуй в нашей группе ВК Европа Плюс. Заходи, 3-4 минуты, и будем подводить итог. Так что не жди, заходи и голосуй.
1: Дабл хит на Европе Плюс.

0: на Европе плюс. Подведем итоги. Две команды. Поп-рок-суперзвезды. Да, рок, ладно, с чего там. Рок-суперзвезды. Команды The Cranberries и Evanescence. Две любимые многими группы. Я думаю, что миллионами, сотнями миллионов, конечно. И много голосов. За них победила лишь одна. Расскажу про них. В нашей группе ВК было голосование, а за них проголосовали больше. Дебютный альбом этой команды получил премию Грэмми. Сделал коллектив одним из главных открытий рок-музыки начала нулевых. С результатом 70% голосов в нашей группе ВК победила команда Evanescence. Стали лучшими, будем слушать два их прекрасных трека прямо сейчас в крутом уикенде.
1: Дабл хит на Европе плюс.

Это команда Evanescence, My Immortal, так называется их работа, до этого Bring Me To Life. Во-первых, это красиво. Во-вторых, это победители дабл-хита. Вот два их трека, и они одолели не кого-нибудь. Cranberries, классная тема тоже, классная группа, я имею в виду. И, конечно же, еще одна битва будет, и много всего интересного в крутом уикенде еще будет. У нас впереди еще много всего интересного. Я имею в виду, что времени еще достаточно. Больше, чем 2.5 часа крутого уикенда еще впереди. Дождись, все скоро. Пока слушаем классную музыку. Будет Джастин Бибер, будет его история Sorry, будет Ёлка и трек Проще. И гороскоп совсем скоро.

0: Крутой уикенд на Европе плюс.
1: Гороскоп. Гороскоп на сегодня. Сегодня 28 июня, воскресенье. Овны, у вас получится справиться с работой любой сложности. Тельцы, не отдавайтесь в цепкие лапы транжирства. Близнецы, если можете оказать кому-то услугу, не сомневайтесь, что это нужно сделать. Раки, главное на данный момент умеренность во всем, а и уверенность тоже. Львы, впереди открывается полоса препятствий, настройтесь на долгое, но успешное преодоление. Девы, пополните свой багаж знаний чем-нибудь ценным. Весы, начните активно работать над собой и своим настроением. Скорпионы, ваши творческие порывы принесут реальный результат. Стрельцы, используйте минимум уловок и общения в общении с друзьями. А вот общение надо использовать в целом. Козероги, вы попадете в зону повышенного внимания к своей персоне. Водолеи, никогда не стоит терять надежду на взаимность. И рыбы, для поддержания репутации придется пойти на определенные уступки.

Sun is up, where are you? Hello, так называется работа, классная тема. Если хочется что-то такое же танцевальное слушать в большом объеме, огромном, обязательно послушай наш Top Club Chart по субботам в 8 вечера по Москве. Все это дело можно слушать, можно на сайте europaplus.ru или в мобильном приложении в качестве подкаста где-нибудь в дороге. Отличная идея, включаешь все, едешь и слушаешь все бесплатно и без ограничений, естественно. Пока что мы продолжим слушать классную музыку здесь, в крутом уикенде на Европе Плюс. Будет Алекс Уоррен, будет его поп, рок, соул, тема немножко соул. Fever Dream впереди.

0: этом уикенде на Европе Плюс поп-рок-хит. Дальше больше хитов, больше музыки. До конца часа будем слушать Стромае, его легендарную дэнс-поп-историю. Там есть мотивы танцевальные. Папа Уте. Будет кей-поп-суперзвезда, один из BTS. Его зовут Чимин. И это его история Ху. Ее буквально через 3 минуты послушаем. А еще, конечно, будет продолжение крутого уикенда. Что будет в новом часе? Игры, контент. Все еще впереди. Жди.
1: Реклама.
2: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.

0: 5% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Уже в кино. Рассел Кроу, Аарон Пол, Нина Добрев и Люк Эванс.
2: Бабки, живо!
3: Я не из тех, кого грабят.
1: В дерзком комедийном триллере «Ночной бизнес».
4: Категория 18+.
5: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. Украина 116-784-739-2130.
6: Европа. Plus.ru.
7: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
8: Так звучит лето на Европе Плюс.

0: это Stromae, Папа Уте в конце этого часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов и больше музыки. Будет продолжение крутого уикенда. Все интересное впереди. Игры, контент, все совсем скоро.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Десять утра в Москве. Новости на Европе Плюс. С нами Дмитрий Королев. Доброе утро.
2: Здравствуй, Денис. Приветствую, друзья. Новое правило для переводов через СПБ появится в России. В российских автошколах могут вести программы права рульного вождения, а в китайских зоопарках ищут актеров-медведей. Подробности далее. При переводах и платежах через СПБ указание ИНН станет обязательным. Мера вступит в силу с 1 июля. Она направлена на борьбу с мошенничеством, поскольку идентификационный номер налогоплательщика не меняется даже при смене телефона, карты или паспорта. Это должно помочь банкам точнее выявлять подставных лиц, через которых выводят похищенные деньги. При этом для обычных пользователей порядок переводов не должен измениться. Банки будут самостоятельно обмениваться ИНН при операциях через инфраструктуру НСПК. В автошколах могут вести программы праворульного вождения. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на утвержденный правительством страны документ. В частности, власти изучат, насколько целесообразно разработать специальные программы и реализовывать их в регионах, где большая часть автопарка с правым рулем. По данным аналитиков, больше всего праворульные машины популярны на Дальнем Востоке. На Камчатке, Сахалине и Магаданской области их доля составляет более 70%. Сербия не разрушит дружественные отношения с Россией и Китаем, об этом заявил президент республики Александр Вучич, объявивший о своей отставке. Он выразил уверенность, что при новом лидере внешняя политика страны не претерпит серьезных изменений. Вучич отметил, что Сербия продолжит идти по пути евроинтеграции, при этом не будет отказываться ради ЕС от других партнеров. Сербский лидер подчеркнул, что страна должна во что бы то ни стало сохранить военный нейтралитет и обеспечить энергетическую независимость. Лучший в стране госавтоинспектор живет в Курске. Командир взвода отдельной роты патрульной службы Николай Рощупкин стал победителем всероссийского конкурса «Лучший по профессии». Финал состоялся в Орловской области. За почетное звание боролись 90 участников из России, а также Белоруссии, Таджикистана, Азербайджана, Узбекистана, Казахстана и Киргизии. Они продемонстрировали, в частности, знание законов, мастерство в скоростном вождении и высокоточной стрельбе. Вакансия актеров-медведей появилась в китайском зоопарке дикой природы. Годовая зарплата составляет около 15 тысяч долларов. Это более миллион российских рублей. Главное требование – полный запрет на человеческую речь. Разрешено только урчать. Также можно принимать от гостей любые угощения, прыгать или лазить по деревьям. Рабочий день будет длиться 6 часов. Если эксперимент окажется успешным, в зоопарке появятся вакансии актеров-тигров и актеров-львов. И несколько слов о валюте на это воскресенье и предстоящий понедельник. Американский доллар в эти дни 77 рублей 6 копеек, единая европейская сегодня и завтра 87 рублей 40 копеек. Пока на этом все, а далее на Европе Плюс с вами Денис Романов и крутой уикенд. Всем доброго утра и хорошего дня в компании с Европой Плюс.

0: на Европе Плюс.
1: Еще целый час, да ладно, два еще на самом деле, крутого уикенда, но еще целый час будем раздавать подарки здесь на Европе Плюс, делиться контентом классным здесь на Европе Плюс, слушать классную музыку, ну вы поняли. Значит, что будет? Игра под названием «Пинг-понг». Мы ее ждем скоро, можно будет выиграть даже не один, а несколько подарков, я имею в виду, что участников будет пара, поэтому как пойдет, посмотрим. Будет горячая новинка и расскажу чуть попозже об этой артистке, она о себе довольно громко заявила за последние 2-3 года. И послушаем ее работу обязательно. Пока слушаем Алле Фарбен и его историю «Body Talk» в крутом уикенде.

0: Крутой уикенд на Европе плюс. Горячая новинка.
1: У нас сегодня в горячей новинке героиня, одна из самых ярких девушек в мире электронной музыки, а кто-то за последние года три уже скажет, наверное, и самая яркая, потому что как раз три года назад, если память не изменяет, вышла ее очень громкая, очень знаковая для того лета, потому что все под нее танцевали, работа «It Goes Like Na Na Na». Это, конечно, Пегги Гу. Сегодня нам выдала новую работу, как у нее всегда бывает, и хаус, и техно, и немножко диско, всего намешано. Мы за это ее и любим. Ее работа «Woman» прямо сейчас в крутом уикенде. Крутой!

это «Медуза», «Don't Wanna Go Home», классная тема танцевальная в крутом уикенде на Европе+. Плюс. Впереди у нас, ребята, возможность выиграть классный мерч от нас, от Европы+, плюс в игре «Пинг-понг». Так что надо дождаться, обязательно, он совсем скоро, «Пинг-понг». А еще будет Элли Голдинг с треком «Burn», будет BTS и их история «Swim». Все это через пару минут, дождись.

Крутой уикенд на Европе плюс. Пинг-понг. Игра пинг-понг в крутом уикенде на Европе плюс. Прямо сейчас у тебя есть возможность забрать себе классный мерч, эксклюзивный от Европы плюс. Если, конечно, ты позвонишь нам, к нам по номеру 745-6565, код Москвы 495. 745-6565, код Москвы 495. Двое. Ищем двоих участников. Игра совсем скоро, так что не жди, звони.

0: Крутой уикенд на Европе плюс. Пинг-понг.
1: Поиграем в пинг-понг на Европе плюс в крутом уикенде. Разомнем мозги чуть-чуть. Хоть это и не так легко в воскресенье, как вы думали. Но сейчас посмотрим, как пойдет. У нас есть два участника. Есть Сергей. Сергей из Самары. Сергей, привет. Доброе утро. Здравствуй. Здравствуй.
2: Здравствуйте.
1: Привет. Ну как оно? Как настрой боевой?
2: Ну, боевой.
1: А что делать-то уж, да? Я уже дозвонился, попал, все уже.
2: Я уже дозвонился, да.
1: Вариантов, получается, нет, надо выигрывать. Ладно, сейчас будем играть. Есть еще участник второй. Зовут его Егор. Егор из Кемерово. Егор, привет, добрый день, здравствуй. Как ты?
3: Да, здравствуйте всем, кто слышит, и Европа плюс, Самара тоже привет.
1: Ой, привет Самаре, привет Кемерово, здрасте всем. Ребята, привет, мужчины, у нас с вами игра. Игра называется пинг-понг, она довольно сложная, но очень интересная, потому что веселая обычно бывает. Значит, в чем суть? Есть у вас минута времени, за эту минуту вы должны будете придумывать слова. Слова нужно придумывать из другого слова, я вам его назову заранее, а вы берете буквы этого слова и сочиняете новое по очереди. У нас чуть-чуть пораньше дозвонился Сергей, поэтому он начнет. И я вас, кстати, попрошу всех убавить приемнички свои или какие-то колонки умные, где бы вы ни слушали, все нужно убавить, потому что я себя слышу, у нас фонит. Это профессионально. У нас фонит, ребята. Значит, и начнет Сергей, потом присоединяется Егор, снова Сергей, снова Егор, и так по очереди. Кто больше слов напридумывает, насочиняет, тот молодец. Тому наша термобутылка фирменная от Европы Плюс, наш эксклюзивный мерч, вот тому и достанется, кто станет лучшим. Вы все поняли, вам все понятно, вы готовы, мужчины?
2: Да.
1: Ура! Начинает Сергей, потом присоединяется Егор. Итак, запоминайте, пишите себе куда-нибудь слово. Сегодня слово в игре приятное. Это слово «подарок». «По-да-рок». Время начинается прямо сейчас. Сергей, погнали. Давай.
2: Дар.
1: Дар, хорошо. Егор. Да, услышали. Егор.
2: Рок.
1: Рок. Да, есть такое. Сергей.
2: Рак.
1: Рак, хорошо. Егор. Егор, раз. Егор, два. Егор, три. Ну, ну всякое бывает. Ну, бывает всякое. Ну, не получилось чуть-чуть. Ничего страшного. Всякое бывает. Егор, не расстраивайся. Нам обязательно звони в следующий раз. Тебе обязательно повезет. У нас, тем более, с понедельника стартует летнее У. Там вообще будет, каждый час будут подарки раздавать. Поэтому в 7 утра включай по Москве и слушай обязательно. Так что все, мы тебя ждем в играх. В следующих играх тебя ждем обязательно. Сергея, поздравляем. Ура! Ура! Наша фирменная термобутылка от Европы Плюс. Эксклюзивный мерч. Можно пить кофе, чаи гонять, что называется. Все горячее будет, все вкусное.
2: Спасибо.
1: Ну что, поздравляю.
2: Спасибо большое.
1: Все, мы тебя поздравляем. Удачи тебе, хорошего уикенда. И ура еще раз. Наши поздравления. Спасибо. Все, хорошего дня, пока-пока. И музыки самой крутой здесь в крутом уикенде на Европе Плюс. Послушаем ее, она впереди.

0: Тиесто. Beautiful Places. Его танцевальная тема классная, уже, можно сказать, легендарная. Все, к чему приказывает Тиесто. Он как этот король, да, царь Мидас. Все золото. Да, у нас есть еще классная тема. Одна еще. Тоже танцевальная. Это хаус от отечественного производителя, что называется, Swanky Tunes. Их работа фикс. Мы будет Sia и Kylie Minogue Dance Alone. А еще будет продолжение крутого уикенда в новом часе. Будет дабл хит. Все впереди, ребята, дождитесь.
1: Реклама. Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
2: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
1: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
5: Скачивай мобильное приложение Европа Плюс на всех цифровых площадках.
6: 12+.

0: это танцевальный классик от Swanky Tunes Fix Me в крутом уикенде на Европе Плюс. Впереди больше хитов и больше музыки. Хотя, казалось бы, да, куда уж. Но есть у нас еще, конечно, много классной музыки в дабл-хите в новом часе в крутом уикенде. Дождись.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Уже 11 утра в Москве.

0: на Европе Плюс.
1: И снова всем привет, здравствуйте. Доброе утро, добрый день, крутой уикенд. Продолжается еще целый час. Мы будем вместе всегда. Еще классная музыка у нас впереди, конечно, в двойном объеме, потому что будет дабл-хит. Надо будет одного из электронных суперстаров поддержать, выбрать наши герои. Они тебя ждут. Скоро в нашей группе ВК надо будет это сделать. Пока мы готовимся вот к этой электронной двойной, да, порции хитов, послушаем Дэйва и Тэмс, их красивую соло и R&B тему Rain Dance.

0: Европе плюс.
1: Будем выбирать артиста, которого мы хотим послушать дальше в двойном объеме здесь в крутом уикенде. Это Дабл Хит. Еще раз всем привет, доброе утро. Меня зовут Денис Романов. Хотя доброе утро, добрый день уже, да, уж почти у всех уже добрый день. Будем выбирать в нашей группе в ВК. Заходим прямо сейчас в ВКонтакте. Там прямо сейчас последним постом выложено голосование, опрос. И нажимай, кто тебе больше нравится. Этот итальянский электронный проект ворвался в мировые чарты с дебютным синглом. Такое, кстати, удается лишь немногим новичкам. Оттого они такие крутые. Это проект «Медуза». А еще есть артист, который за своим сценическим псевдонимом скрывается, скажем так. Это немецкий продюсер, скрывает он не только псевдоним, но и любовь к звучанию диска 70-х, которая сочетается с современной электронной музыкой. За это его и любим. Purple Disco Machine. I'm coming home, I'm coming back down tonight. Стиль – это стиль. Впрочем, и «Медуза» тоже супер, ребята. И вы тоже супер, ребята, если поддержите прямо сейчас одного из музыкантов. Ну, там целый коллектив есть и сольный артист. Поддержите кого-то из них в нашей группе ВК. Официальная группа ВКонтакте «Европа плюс». Заходите, выбираете, кто станет лучшим. Буквально через 3-4 минуты мы это узнаем. 3-4, не 34. 3-4 минуты мы узнаем, кто это, и будем слушать два трека победителя в двойном объеме.
0: Дабл Хит на «Европе плюс».
2: Крутое

0: на Европе плюс. Посмотрим на результаты голосования. Кто стал лучшим? Есть два артиста. Это «Медуза» и «Purple Disco Machine», электронные суперзвезды. Дэнс поп, суперстары. В нашей группе ВК голосование было. Все, теперь оно закончилось. Посмотрим на итоги. Расскажу тебе про победителя. Несмотря на мировую популярность, этот артист, этот проект долгое время предпочитал оставаться в тени и редко появлялся вместе, ну, скажем так, с кем-то еще там, да, может быть, на фите какие-то были артисты у него, в публичном пространстве, но не удержался. Этот артист, этот проект, это 58% голосов, это «Медуза». Да, стали лучшими в этой битве, одолели «Purple Disco Machine», и вот тебе два их трека прямо сейчас в крутом уикенде.
1: «Дабл Хит» на Европе+. Плюс.

это проект «Медуза». «Piece of your heart», так называется их работа. До этого «Lose Control», два трека победителей дабл-хита, классика EDM, электронной танцевальной музыки, такая фестивальная классическая музыка. Все, как оно нам надо летом. Впереди больше хитов и больше музыки. Немножко отойдем от танцевальности. Будет Ваня Дмитриенко, будет его «История ртуть», поп-рок-хит, будет «Marshmallow» и «Portugal Demands» с работой «Phoenix». Все это скоро, дождись.

The Sun, так называется его новинка. Если тебе вот такой нравится, то тебе прямая дорога. Moving, как говорится, на наш сайт europaplus.ru. Двигай в ту сторону. Или в наше мобильное приложение заходи, послушай один из музыкальных потоков. У нас, например, есть поток пати, а вообще их 9 штук, аж целых. Все бесплатно, все для тебя без ограничений, так что заходи и послушай. Все супер, супер класс, супер стиль. Еще есть из того, что нам хочется и нравится, и мы обязательно это послушаем, будет Two Colors и Sapri Dua, легендарная команда, их работа Head Above War, и будет Teddy Swims с треком Mr. Know It All. Все это впереди в крутом уикенде, совсем скоро, дождись.

0: Джонни. Лето. Так и называется. Что еще придумывать, да? Лето. Классная тема. Обязательно проголосуй за этот хаус-хит в нашем чарте Еврохит ТОП-40, чтобы он там оказался. А ей там, этой работе, самое место. Пока мы с тобой до конца часа, до конца крутого уикенда, в этот уикенд и в этом сезоне, вообще-то, потому что крутой уикенд уходит тоже в отпуск, как и все шоу, мы послушаем Дэвид Фанк и Игл Айчери «Safe Tonight». Будет чит-код с треком «Bloom». Все это впереди. Дождись.
1: Реклама.
2: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
4: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляется ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
9: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
10: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
11: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
12: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Это Daily Funk Eagle, а через Save Tonight в конце часа на Европе Плюс. Ну что?
1: Ну что, Tonight, ночи стали, короче, хотел сказать, они стали.
0: Я хотел сказать, что крутой уикенд, уходит в отпуск, как и все шоу.
1: Ты видишь эту слезу?
0: Save Tonight. Ладно, пойду отдыхать тогда.
1: Оставайся с нами, впереди Соня Федера, Тейм Импала, а еще Энрике Иглесиас. Европа Плюс. Радио.

горячие, хитовые. Я, Макс Филин, тоже здесь, чтобы talk to you, так сказать. Чтобы рассказать тебе наши главные заметки об этом лете 2026. Оно начинается здесь, Европа Плюс. Главный пароль от лета и от суперхитов, горячих танцевальных хитов, это Европа Плюс. В ближайшие минуты несколько фактов об этом. Через пару встретим Алекса Уоррена, Fever Dream. Будет также бунтарка Pink, Just Give Me a Reason. А еще скоро Человек Лета. Это Кевин Харрис, компания ирландской певицы Джази и их работа на двоих. Satisfy. Меня зовут Макс Филин. Всем классного уикенда вместе с Европой Плюс.

Идеальный диджей Кельвин Харрис на Европе Плюс. Вот если надо, да, если очень-очень надо, Кельвин может и сам пропеть все вокальные партии в треках и неоднократно нас радовал своим голосом. Но эксперимента и разнообразия ради Кельвин приглашает и других вокалистов, как и в этот раз. Вместе с ним в треке Satisfy ирландская певица Джази. А вообще лето не лето, если Кельвин Харрис не написал для него хит. Давайте откровенно говорить. Но он написал, лето есть, и оно здесь, на Европе Плюс. Дальше продолжим его с лучшими хитами. Впереди Love Luxury, Brando Body. Будет также French Montana и Max B, Ever Since You Left Me. И тот самый DJ Goja, Mi Chico. Европа Плюс.

0: Отправить в творчество все свои мысли, все свои переживания, отправить в творчество и написать музыку. Да, можно брать пример, если вдруг у вас тоже сейчас какие-то переживания. Все отправляем туда, в написание музыки, стихов, картин, ну или, не знаю, частушек, на всякий крайний случай. Да, действуйте, главное. И, конечно, будьте здесь вместе с Европой Плюс этим летом. Через пару минут добавим больше хитов и больше музыки. С нами Zivert, Goodbye и еще команда Coldplay и Sky Full of Stars.
1: В этом году вместе с Европой Плюс ты побывал на концерте Джейсона Деруло. На очереди Джей Шон. И Пол Ван Дайк. Готовься! Европа Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше концертов.
2: Реклама.
3: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить.

0: Помнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
1: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
2: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
3: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
5: В спортмастере цены пополам на мировые спортивные бренды. Puma, Columbia, Demix, Fila, Kappa с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
6: Отправляйте денежные переводы наличными в Узбекистан, Таджикистан, Армению, Грузию, Азербайджан, а также страны Азии и Персидского залива в салонах МТС. 0% комиссии, выгодный курс. А еще вернем 500 рублей на баланс телефона за перевод от 20 тысяч рублей. Акция «Вернем 500 рублей за перевод за рубеж в салонах МТС» действует до 3 августа 2026 года. 0% комиссии при отправке в рублях и получении валюты, отличная от рубля. Подробную информацию о правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте multitransfer.ru/transfer-offline. Не оферта, ООО «Мурманский расчетный банк».
7: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
8: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
7: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
9: Без комиссии.
10: Что-что?
9: Эквайринг без комиссии.
10: Что?
9: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
10: Что?
9: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
11: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
12: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются. Но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
13: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.

это случилось. У нас, конечно, такое событие. Это летнее У. Уже завтра, в понедельник, с 7 до 10, с нами по Москве. Тимур Бодров будет разбудить вас и сделать это легко, с классной музыкой, с горячими хитами, с летними хитами. Там можно будет выиграть и велосипед, и экшн-камеру, и много всего. Тимур завтра сам вам все расскажет. Включайтесь. Тимур умеет просыпаться и вас тоже научит. Пока же впереди план такой. Не выключаться до Тимура. Будем ждать его вместе с классными хитами. Через пару минут Айфи, Дэвид Гетта, Supernova Love. Еще впереди Темпор Сити, The Weeknd и

0: к той самой птице Феникс с суперспособностью возрождаться заново. Я надеюсь, что после вечера пятницы и супер классной субботы все восстановились и все готовы культурно отдохнуть. Для этого здесь Дмитрий Королёв. Встречайте Афишу на Европе Плюс.
1: Афиша на Европе Плюс.
2: Здравствуйте. Сегодня для москвичей и гостей столицы подготовлена обширная программа. Например, в парке Останкино проходит «Шереметьев-фест». Он посвящен 275-летию графа Николая Шереметьева. Темой этого года стала культура дворянской эпохи конца 18-го, начала 19 веков. Гостей ждут исторические реконструкции, концерты классической музыки, театральные постановки и мастер-классы по старинным танцам. Завершится фестиваль вечером световым шоу. Тем временем площадка «Дружба на лето», что расположена по улице Волочаевская, приглашает провести самый лучший день. Это музыкальный фестиваль. Он посвящен артистам новой волны и актуальной молодежной сцене. Организаторы делают ставку на исполнителей, которые стали популярны благодаря цифровым платформам и социальным сетям, но уже собирают крупные концертные площадки. Музыкальный фестиваль сегодня и в кинопарке «Москино». Называется он «Солома». Уже более 10 лет мероприятие знакомит публику с новыми артистами и музыкальными проектами. Днем гости смогут гулять по декорациям кинопарка, участвовать в квестах, мастер-классах и постановочных съемках, а вечером посетить концерты под открытым небом. Сегодня можно посетить и театр мюзикла на Пушкинской площади. Там заключительный день гастролей артистов из Сибири. Театр Европы и многократные чемпионы мира по спортивным танцам – команда Formation Vera представляют хореографический спектакль «Ромео и Джульетта». Всемирно известная трагедия Уильяма Шекспира рассказана языком пластики, массовой хореографии и спортивного танца. Начало в 15 и 19 часов. Ждут сегодня и кинотеатры. Там отечественная спортивная драма «Малыш-каратист». Главный герой – мальчик Саша. Его родители уезжают работать в Африку, а сына на время отправляют к тете в Пятигорск. Там, в новой школе, у Саши возникают конфликты со сверстниками. А из Африки приходит известие, что папа с мамой пропали во время наводнения. Чтобы побороть отчаяние и страх, мальчик начинает заниматься в секции по карате. Одним словом, этот день обещает быть насыщенным и интересным, так что отдыхайте с Европой Плюс и хорошего дня!

талантливое трио музыкальных продюсеров. Пока мы знаем только одно. Нам нравится этот трек, он классный. Он очень классный. Во всем мире Tempo City тоже любят, слушают, шазамят. Так что дерзайте, ребята, мы ждем, чтобы было по-нашему больше хитов и больше музыки. И, конечно, рады будем познакомиться поближе. Ну и, конечно, Tempo City точно будут рады, если вы поддержите их своим лайком на сайте europaplus.ru в нашем чарте Еврохит ТОП-40. Делайте это и, конечно, других тоже поддержите. Всем, всех, кто вам нравится. Впереди возможные претенденты на ваше сердце BTS. Как вам, ребята? Swim уже через пару минут. Еще встретим музыкальных гостей из Австралии. Flight Facilities, All Eyes, Trouble, Oliver Tree будет и Miami Shell на малиновой луне.

0: красивое звучание на это лето. Ну, как мы. Майя Мишель нашли, нам показали, и нам это нравится. Впереди здесь на радиостанции номер один России Мистер Пропс, Waves. Через пару минут большая музыкальная коллаба Coldplay, Little Sims, Burning Boy, Lani и Tini, We Pray.
1: Реклама. В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
3: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: Европе Плюс, мистер Waves и его Waves в финале этого часа. Дальше поймаем больше хитов и больше музыки. Этим летом будем включать самые горячие треки. Будет Кевин Харрис и Disciples, будет Ив Ларок, Another Day, а еще впереди Билли Айлиш и Доминик Файк.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Столица уже 2 часа дня.

0: дерзайте, пробуйте. Европа Плюс поддержит ваши начинания с классной музыкой. Дальше этим летом с нами тоже лучшие. Встретим Сирил, Stumbling In. Будет классный проект от Медузы, Don't Wanna Go Home. И через пару минут Teddy Swims, Mr. Know It All.
1: Так, сейф опечатали.
2: Фактовый зал закрыли.
1: Подкаст на сайте Европа Плюс оставили.
2: Ну что, пошли?
1: Пошли.
3: Бригада У ушла в отпуск.
4: Потому что лето. Пришло время летнего У. Потому что твое утро должно быть бодрым.
5: По будням с 7 до 10. Делай громче главные хиты лета. Выигрывай крутые гаджеты. Зарабатывай денежные призы.
3: Летнее У на Европе Плюс.
4: Лето звучит классно.

didn't wanna go home tonight. Медуза только что на Европе Плюс. Очень классная тема. Да, самое интересное, что если вы, да, такая лакмусовая бумажка, эта песня, если вы можете спеть ее прямо на своей работе завтра, в понедельник на рабочем месте, вы счастливчик, ребята. Если вы на работе, можете сказать, я не хочу никуда идти, не хочу идти домой. Ну, а, конечно, настоящий комбо, который мы называем счастье, это когда везде хорошо, да? И на работе, и дома, и в промежутках тоже. Вот этого вам желаю этим летом добиться такого классного. И, конечно, больше хитов и больше музыки. The Second Voice уже впереди. Let Me Be Offenbach через пару минут. И еще почувствуйте это лето вместе с Ави и Meet Me In The Dark. Классная новинка. Стоит дождаться.

0: Реклама.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
4: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
3: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
5: Уже в кино. Рассел Кроу.
6: Бабки, живо!
7: Я не из тех, кого грабят.
5: В дерзком комедийном триллере
8: «Дело не в деньгах, нам бы в живых остаться».
5: «Ночной бизнес».
9: Категория 18+.
10: Отправляйте денежные переводы наличными в Узбекистан, Таджикистан, Армению, Грузию, Азербайджан, а также страны Азии и Персидского залива в салонах МТС. 0% комиссии, выгодный курс. А еще вернем 500 рублей на баланс телефона за перевод от 20 тысяч рублей. Акция «Вернем 500 рублей за перевод за рубеж в салонах МТС» действует до 3 августа 2026 года. 0% комиссии при отправке в рублях и получении валюты отличные от рубля. Подробную информацию о правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте multitransfer.ru/transfer-offline. Не оферта, ООО «Мурманский расчетный банк».
11: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
12: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь. С лучшим сервисом для премиальных клиентов.
13: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
14: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
15: Без комиссии.
16: Что-что?
15: Эквайринг без комиссии.
16: Что?
15: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
16: Что?
15: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
17: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
18: Так звучит лето на Европе+.

0: Европа плюс. Все лето в твоих колонках.
1: Дальше только хиты. 30 минут.
2: Европа плюс.
3: Тяня, Чуанен, Дэндом, Гейм, Дэндом.

0: Европа+. Радио номер один в России.
1: Всем привет, столица, 15 часов.

Tokyo Hotel и повесить обратно на стену. Помните же, да? Помните, когда эти ребята появились, все стены в плакатах были, фаны фанатели, братья Каулицы музыку писали и продолжают это делать, классно делать. 25 лет отмечает в этом году группа Tokyo Hotel. Мы их поздравляем. И, конечно, в качестве подарка ребятам можно ответить лайк на сайте hiproboplus.ru за трек California Night. Он, правда, этого достоин. И, возможно, уже в ближайшие дни, в ближайшую пятницу, когда Алекс Мануилов будет подводить итоги нашего чарта Еврохит ТОП-40, ребята окажутся на первой строчке. Посмотрим, посмотрим. Решать и выбирать вам на сайте europaplus.ru. Пока же двинем дальше. Впереди Миша Миллер и Алекс Мэлли. Бам-бам. А еще Тувело и Ёлка.

летней музыки. Здесь на Европе Плюс ее много. Этим летом уже завтра стартует наш традиционный летний вайб в 20.00 по московскому времени. Будем слушать самые горячие треки со вкусом лета и новинки, и ваши любимые хиты лета. Оно с нами, лето здесь на Европе Плюс. Впереди будет также классный диджей Marshmallow, инди-поп-рок, ребята Portugal The Man, Phoenix, чуть раньше Super Monkeys, а еще Маккензи Аромба, Underwater.

0: еще Кельвин Харрис. И тоже Summer.
1: В этом году вместе с Европой Плюс ты побывал на концерте Фло Райда. На очереди Джей Шон. И Пол Ван Дайк. Готовься! Европа Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше концертов.
2: Реклама.
3: Отправляйте денежные переводы наличными в Узбекистан, Таджикистан, Армению, Грузию, Азербайджан, а также страны Азии и Персидского залива в салонах МТС. 0% комиссии, выгодный курс. А еще вернем 500 рублей на баланс телефона за перевод от 20 тысяч рублей. Акция «Вернем 500 рублей за перевод за рубеж в салонах МТС» действует до 3 августа 2026 года. 0% комиссии при отправке в рублях и получении валюты – отличная от рубля. Подробную информацию о правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте multitransfer.ru/transfer-offline. Не оферта, ООО «Мурманский расчетный банк».
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Гаппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
7: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Уже в кино. Рассел Кроу, Аарон Пол, Нина Добрев и Люк Эванс.
9: Бабки, живо!
10: Я не из тех, кого грабят.
8: В дерзком комедийном триллере «Ночной бизнес».
11: Категория 18+.
12: Европа+.ру.
13: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

Чико. Да, и я уверен, что это та самая песня, под которую вы будете проводить эти летние вечера. Будете проводить их ярко, запоминающиеся, красиво. Ну и, конечно, этим летом почаще нужно собираться, встречаться, общаться с друзьями, классными людьми, любимыми, родными. И практиковаться в других летних навыках тоже вам желаю. Например, swim-swim. Будем через пару минут с BTS уже пробовать это. Будем плавать. Еще Феликс Яна и Софи Элис Бекстер на подходе. Ready for your love. И, конечно, Тэйм Импала и участница южнокорейского гёрлс-бэнда Дженни. Дракула скоро.

больше музыки. Встретим Сару Ларсон, Lush Life. Будет также гуру электронной танцевальной музыки мистер Тиесто. Вместе с ним Бриана Грейс, Beautiful Places. И один из главных хитов этого лета — горячий

0: Ключи больше хитов, больше музыки. Классный, сочный, горячий, летний. В ближайшие минуты здесь поймаем Дуа Липу. Она с нами заодно, она тоже любит лето. Мы любим Дуа Липу. Все совпадает. Illusion встретим. И еще до финала этого часа здесь Nico & Vince, Am I Wrong? Сразу после шоу Weekend Star, Александр Генерозов и те, кто интересен вам.
1: В этом году вместе с Европой Плюс ты побывал на концерте Камаро. На очереди

0: радиостанцию номер один России. Как известно, по воскресеньям мы любим не только классную музыку послушать, но и встретить в гостях тех, кто интересен вам. В следующий час все так и будет. В шоу Weekend Star Александр Генерозов приглашает вас прямо сейчас.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет! В Москве 17:00.
3: Европа, Европа плюс.
1: Weekend Star.
4: Звезды зажигают и рассказывают.
1: На Европе плюс.
2: И сегодня с нами на Европе плюс музыкант, работа которого отличается невероятно точным звуком, его портфолио, альбомы, гастроли и самые крутые фестивали. Основатель и лидер группы Tesla Boy Антон Севидов. Антон, добрый вечер, всем летний привет.
5: Всем летний привет, добрый вечер, привет-привет.
2: Слушай, ну в августе это ведь проекту Tesla Boy исполняется не больше, не меньше, как 18 лет, если я правильно посчитал.
5: Какой кошмар. Ну,
2: получается, возраст совершеннолетия. Так. Возраст полной независимости, стопроцентной ответственности. Или это для тебя вот все равно такой сыночка, корзиночка, да? Как ты это воспринимаешь?
5: Ну, сложно как-то отделять это от себя. Иногда это мой брат, иногда мой, не знаю, там, сын, да, и иногда отец, да, потому что иногда тоже что-то происходит внутри проекта, что, чему ты учишься, да, вот. Поэтому, ну, наверное, как-то так. Но в целом, на самом деле, я как-то стараюсь поменьше анализировать, хотя я склонен к самоанализу, да, и вот, да, поанализировать это, конечно, отдельное удовольствие, но иногда это мешает, поэтому будем считать, что это как у Эрика Берна, да, то есть в нем есть все, и отец, и родители, и ребенок, и взрослый, вот, поэтому меняется роль.
2: Но, тем не менее, через 2 года уже такой двузначный юбилей хороший, 20 лет, и, может, какой-нибудь юбилейный тур начнешь сейчас готовить. Вот, типа, я тут был на радио, и чувак только говорит, вот, да, а что в самом деле? Или рановато? Ты так, с такими горизонтами планирования сейчас опасно.
5: Ну, с такими горизонтами планирования сейчас, наверное, да, немножко сложновато. Но ты знаешь, я думаю так, что у меня есть такая фантазия, что на самом деле я хочу сделать большой юбилейный творчество. Ну, то есть это как, конечно, некая шутка, но я думаю, что я хотел бы сделать какой-нибудь свой юбилейный диджей-сет, когда мне исполнится 90.

0: То есть это будет такой... Именно диджей-сет, то есть не рояльный концерт. И, может быть, это, кстати, будет и концерт группы Tesla Boy, да, но это будет смешно, мне кажется. Вот про это я думаю, потому что это забавно. А вот про 20-летний тур, честно говоря, мне не очень как-то нравятся вот эти все официозные какие-то штуки. Вот, хотя я знаю, что действительно это работает, да, и многие артисты делают какие-то юбилей альбома. Ну, кстати, вот юбилей альбома, может быть, даже более как-то удобоваримо, да, то есть там какой-то сделать дополнительное, да, специальное издание, куда добавить, может, какие-то там не вошедшие треки, может быть, какие-то демо-миксы или как это обычно, да, происходит. Вот, скорее, может быть, что-то такое мы сделаем.
1: А, ну, в плане 90-летия, тогда я тебе даю хороший лайфхак. Сейчас тебе надо взять какой-нибудь пионерчик, сделать капсулу времени такой, чтобы потом на сцене прям, знаешь, так, типа, ломиками там,
0: да, да,
1: смотрите, да, он работает, да. Скричи, есть, все там, да.
0: Да,
1: вот,
0: он вот дышит.
1: Да, да, да, да. Итак, с нами сегодня Антон Севидов, музыкант, саунд-продюсер, основатель и лидер Tesla Boy. Ну, и давайте их прямо сейчас и послушаем. Трек «Молодость».
2: Weekend Star.
3: Звезды зажигают и рассказывают.
2: На Европе Плюс.

0: Александр Генерозов и друзья Европы Плюс.
1: Шоу Weekend Star.
2: Лидер одной из самых сильных в музыкальном, да, и внешнем даже смысле команд Tesla Boy, Антон Селидов, сегодня с нами на Европе Плюс. И вот послушали мы «Молодость», и в рефрене у тебя там «Молодость ничего не простит, ничего не простит». Давай вот поясни, все-таки что-то она не прощает.
3: Там, а там надо еще следующую строчку не забывать, да, про нее, что «Прости меня ты». Какие-то болезненные вещи, которые

0: кому-то иногда причиняем, да, и порой, на самом деле, мы про них уже забываем, а человек может помнить. Вот, поэтому это скорее такое про осознание каких-то, да, своих ошибок, и я верю в то, что когда мы признаем какие-то свои ошибки, нам становится легче, и освобождаемся от того же, что нас могло как-то в прошлом тянуть. Так, я начинаю уже анализировать, давайте остановимся.
1: Да.
0: Здравствуйте, с вами психоаналитик Антон Олегович Севидов, а вы можете записаться на мою консультацию по номеру.
1: Ну, а к психоаналитикам-то ходишь, раз уж вспомнили?
0: Я попал впервые к психоаналитику в тот год, когда я создал группу «Тесла Бой». Потому что все-таки наша творческая работа, она действительно расходует большое количество эмоций и вообще такой
1: энергии
0: вот ментальной, да, очень много. Вот, поэтому все время это как-то надо держать в какой-то форме. Поэтому вот,
1: да.
0: Поэтому ответ, да.
1: Ну, по звуку это классный такой, я бы сказал, жирный, но вот мне нравится слово smooth, да, электропоп, конечно, да, и мне кажется, достаточно тесный такой жанр и, ну, опасный в каком-то смысле, потому что все в него сейчас прибежали, ломанулись, и вроде бы сделать не так сложно трек, и мне кажется, сейчас в электропопе приходится делать гораздо больше усилий, чем его отцам-основателям. Тогда более-менее любой трек мог взлететь, да? А сейчас, нет.
0: Да, наверное, с тобой соглашусь, поэтому я считаю, что очень важно, чтобы прежде всего была песня. Если есть песня, да, скажем так, аранжировка — это все равно одежда песни.
1: Да.
0: То есть, да, она очень важна, и от нее очень много зависит, но все-таки вот этот каркас, да, сам скелет и мясо, это все равно сама песня. То есть мелодия, гармония. Даже если мы возьмем, да, там, классиков синтепопа, да, Depeche Mode, практически все их песни мы можем сесть там под гитару.
1: Легко.
0: Да, даже там какой-нибудь Enjoy the Silence, да, вы можете сыграть на гитаре, это будет очень красиво. Вот, поэтому, да, поэтому я думаю, что я согласен, что, скажем так, на поверхности кажется, что синтезвук очень много кто делает, да, но тем не менее все равно я как-то в этом смысле уверен в своих силах, да, потому что я знаю, что мне удается находить какой-то такой микс все-таки, чтобы это было, с одной стороны, с каким-то таким ностальгическим, да, вайбом, но в то же время находить какие-то современные такие преломления, да, ну и то, что ты можешь напеть, то, что запоминается, то, что хочется повторять, вот.
1: Напомню всем, это Антон Севидов, он же Тесла Бой, и он на Европе Плюс. Мы продолжим после самой лучшей музыки.
2: Александр Генерозов и друзья Европы Плюс.
3: Шоу «Weekend Star».

0: я возьму это и это. Вот. Или это такая мучительная работа, посидеть, подумать. Вот это все-таки фестиваль, да, я...
1: Достаточно мучительно, объясню почему. Сет, полчаса, это фестиваль, это в каком-то смысле как шоу-кейс или ну, какое-то очень ограниченное время. Что сыграть, да, с одной стороны есть люди, которые хотят услышать старые песни, уже знакомые, с другой стороны есть новый альбом, да, последний, есть новые какие-то песни, которые тоже хотелось бы, да, показать. И вот, собственно, да, вот в этом была дилемма. Ну, мы какой-то такой сделали сбалансированный такой плейлист, там есть и несколько старых композиций, да, и вот поэтому...
0: Это достаточно энергоемко с точки зрения артиста, именно вот вступающего?
1: Ты имеешь в виду именно вот, вот
0: именно
1: выйти...
0: отдать все коротко за полчаса, да, и...
1: Ты знаешь, тут, наверное, сложность именно включиться быстро, вот, потому да. что все равно, как бы, как ни крути, все равно вот есть этот момент раскачки, да, там, как говорят, там, первые пару треков, как-то разминаешься, распеваешься, да, входишь, да, в какое-то определенное состояние, вот, поэтому здесь сложность, на самом деле, вот с этим только ага. состоит, что вот как бы быстро вот войти, как бы, с места в карьер, да, вот, наверное, так я скажу.
0: Московские и питерские слушатели, ну, Москву, Питер же любят вообще сопоставлять, да. Сталкивать, а с другой стороны, это два мегаполиса наших, да, и в этом плане ты, может быть, слушатели одинаковые, или ты достаточно неплохо чувствуешь какую-то разницу энергетическую?
1: Ты знаешь, вообще, мне кажется, что вот конкретно наша публика, да, которая ходит на концерты и в Питере, и в Москве, это достаточно как бы такой похожий экспириенс, да, то есть по как бы энергетике, по включенности людей. Вот, хотя я, ну, например, от разных, скажем так, музыкантов и даже вот от актеров, да, слышу, ну, вот, например, у них сильно очень отличаются, например, у актеров. Актеры московские говорят, что им достаточно сложно там играть спектакли в Питере, потому что там как бы публика такая вот как будто более как раз глубоко ныряющая, да, анализирующая, то есть их надо как-то прям вот очень удивить, да. А, ну, из-за там слышал, например, про какие-то джазмены, говорили, что там в Питере там более какая-то энергичная, да, реакция. А, там, не знаю, классические музыканты наоборот говорят, что вот там в Питере приезжаешь, более спокойно люди себя ведут. Вот, у нас как-то, я честно, вот этой разницы не вижу. И там люди очень открыты. У нас вот был как раз относительно недавно концерт в клубе «Космонавт» в Питере. Прекрасные совершенно люди, очень... прям от начала до конца, в общем, как-то прям, ну, вот, кстати говоря, вообще там не было особого момента вот этого вхождения моего, да, в концерт, прям сразу очень я поймал как-то энергию зала, и прям весь концерт просто на одном дыхании.
0: Ну, мне кажется, просто у вас еще и музыка такая достаточно, ну, в хорошем смысле космополитичная, вот, и она просто собирает такого слушателя, который определенным образом уже заведен. Все, что здесь прозвучало, можно послушать и в подкастах, и на сайте Европа Плюс. Там же нас можно почитать, посмотреть фоточки из студии. С нами Антон Севидов из Tesla Boy. И вернемся через минуту.
2: Говорим со звездами и слушаем музыку.
3: Weekend Star на Европе Плюс.

0: Weekend Star.
1: Звезды становятся ближе.
2: С Александром Генерозовым на Европе Плюс.
3: Минск, Москва, да почти весь мир. Tesla Boy и в Латинской Америке даже гастролировали. Антон Севидов сегодня с нами. Да. Ты начал творческий путь свой достаточно давно. И это под светом утренней звезды, недавно ушедшего Юрия Николаева. И сейчас вот столько шоу-талантов, да, просто огромное количество. А тогда, по сути, может, и не было альтернативы. И вот скажи, вот ты эту разницу между вот тем, да, вот этим форматом и нынешними какую-то гигантскую чувствуешь? Или просто было одно шоу, и все и собирались поэтому там?
4: Ну, мне кажется, да, очень другое время было в плане медиа. Если говорить, да, про утреннюю звезду, это мне было там 12-13 лет, и это было не просто популярное шоу, это

0: по-моему, даже было самое рейтинговое шоу на тот момент. То есть это вот правда. То есть воскресенье, и все смотрят эту «Утреннюю звезду». И, конечно, я думаю, сейчас это все по-другому устроено, поскольку, да, у нас сейчас и подключаются к этому всему и соцсети, и вообще конкурсов разных много. Кто-то где-то выстреливает как-то. Вот, но что потом с ними происходит, да, в реальности, там, насколько они карьеру продолжают музыкальную.
1: Более ворфоловский,
0: да, такой. Ну, да. То есть вы там на 15 минут, да, как там он говорил, стали известным, да, что вот дальше, ну, как бы, вопрос. Вот, поэтому это такая первый мой выход на большую сцену, и он, конечно, мне очень запомнился. У меня, кстати, там была смешная история с Сергеем Лемахом и группой «Кармен». Да. Я, выступая там, Сергей сидел в жюри, и он был единственным, кто поставил мне 4 балла. Ну, и я как бы там проиграл, да. Вот. Ну, я как бы расстроенный, но в целом как-то, я думаю, родители больше, конечно, переживали, естественно. Вот. И потом там это все снималось в театре Советской Армии, и вот где-то там на подмостках, когда там огромное вот это пространство за сценой, вот этот бэкстейдж, да, огромный совершенно. Вот. И я что-то по нему там гуляю. А, потому что там в конце передачи все выходили на сцену, да, все участники. Ну, я, собственно, хожу там в этом своем костюмчике, значит, ожидаю этого выхода. Вот. И там так темно, и то есть идет еще шоу, вот. И я стою, и вдруг так боковым зрением вижу, что стоит, значит, Сергей Лемах со своими танцорами и говорит: блин, я сейчас такого парня зарубил. Черт, блин, мне так неудобно. Такая жесть вообще. И потом так поворачивается, видит, что я стою, он такой: о, а вот он. И поворачивается и говорит: слушай, извини, что я так поступил. Я хочу тебе сказать, у тебя все круто будет. Вот, поэтому я всегда говорю, что Сергей Лемах меня благословил. Поэтому все хорошо у меня было в жизни. Как говорится, London goodbye.
1: Да. А мы вспоминали вот в подводке, да, что у тебя были гастроли по Латинской Америке. Просто как фан-факт, я знаю, что у тебя там в Мексике внезапно оказалась какая-то наиболее благодарная группа слушателей.
0: Да,
1: это реально так, да?
0: Да. Это сейчас все равно Россия у нас как бы на первом месте, да, по количеству прослушиваний. Вот. А да, в какой-то момент было очень забавно, что как неожиданно и приятно, что в Мексике, именно в Мексике, наибольшее число прослушиваний было именно оттуда. И да, мы в итоге туда ездили несколько раз даже. И там же рядом мы были и в Колумбии. Там тоже очень нас люди слушали. Вот, к сожалению, мы не доехали до Чили. Но там тоже у нас песни попадали в чарты. В общем, действительно, там какая-то у них особая... В общем, любовь к музыке-то с любой.
1: Невероятно.
0: Да.
1: Послушаем кайфовую музычку. Вернемся сюда с Антоном Севидовым из «Тесла Бой» на Европе Плюс.
2: Weekend Star. Звезды становятся ближе.
3: С Александром Генерозовым на Европе Плюс.

0: Weekend Star с Александром Генерозовым.
1: Звездно и интересно.
2: Его зовут Антон Севидов, он Теслабой и неонавт даже в свое время. И он на Европе Плюс. Слов минимум, информации максимум, вопросы кратко, ответы, ну, как захочешь. Ну, сказал неонавт, да, тема закрыта же.
3: Да, тема закрыта, но она сейчас немножечко вернется осенью. Мы будем издавать альбом, который так и не вышел тогда, в 2005-2006 году, который мы делали в том числе с великим и ужасным Юрием Усачевым из группы «Гости из будущего», а ныне часть проекта «Свента Свентана», да, замечательного, очень классного проекта, который мы тоже очень любим. Вот, так что вот такие у нас планы.
2: Ты пришел в музыку через джаз и соул, а в принципе слушаешь? И живые ли это жанры до сих пор? Вот в хорошем таком смысле живые.
3: Ты знаешь, у вообще соул-музыки потрясающе совершенно сейчас последние несколько лет такой идет ревайвал. Можно назвать Оливию Дин, можно назвать группу Джангл. Английскую очень и очень в духе соул-музыки. Вот поэтому...
2: Но все-таки узнаваемо британская такая. Мне кажется, просто британцы не могут иначе.
3: Мне кажется, вот как раз этот альбом, он звучит более как-то так... Может быть, не по-британски. У британцев есть вот эта прикольная какая-то некая отрешенность чуть-чуть, какая-то некая чопорность даже местами, да, спокойствие.
2: Есть,
3: да.
2: Есть.
3: Да, а здесь какой-то он очень теплый, и, может быть, это связано с вот их новой вокалисткой, потрясающей совершенно. И вот эта Back on 74, да, песня, это, конечно, шедевр. Просто,
2: Да.
3: И мне кажется, мы действительно живем в точке, где уже давно не рождается новых музыкальных жанров, да, есть уже, к сожалению, его нет, он умер, такой публицист, музыкальный журналист Марк Фишер, он там писал о том, что музыка с 2000 года не производит новых стилей, что их нет. Он говорит, возьмите какой-нибудь трек, ну, не знаю, условно говоря, Prodigy, и вдруг его переносите с этой записью, например, в 60-е, и ставите просто там любому человеку, вот этот, он говорит, он бы, наверное, сошел бы с ума, он сказал, что это вообще? Как это сделано? Что это такое? Говорит, а теперь представьте, вы берете, ну, не знаю, какую-нибудь Dua Lipa и в 90-е, да, назад там на 30 лет, и поставите кому угодно. Ну, кто скажет, ну, классная песня, хорошо звучит. Да. А кто еще за исполнитель? Ну, то есть нету такого, да, вот такой разницы в звуке радикальной на самом деле. Это правда звучит плюс-минус так же, как это звучало тогда. А, вот, я не совсем с этим согласен, потому что, мне кажется, музыка, она, да, то есть это не у нас нет уже ситуации, как в 90-х, да, например, когда бац, там появляется, не знаю, drum and bass, потом бац, трип-хоп, потом бац, какой-то там AC Jazz.
2: При этом в гитарной музыке своя революция идет.
3: В гитарной музыке, да.
2: Гранж на new metal и все
3: да,
2: такое.
3: Да, нирвана, new metal. И эти все стили, они очень разные, да, то есть если их посмотреть, они реально, ну, настолько это определенная вещь, ты сразу это слышишь. А, да, сейчас, в последние там года, ну, есть какой-нибудь фонк, да, но мне кажется, музыка, она все-таки так, она мутирует, да, то есть мы, не, да, у нас нет таких прорывов, да, что вот бац, какой-то новый звук, и мы так, ничего себе, что это такое? Такого нет. И я думаю, что в ближайшем там обозримом будущем, наверное, такого не будет. Но она все равно как-то, она движется, да, мутирует. Ну, как бы, можно расстраиваться. Мне там, не знаю, по-прежнему интересно слушать новую музыку. Ее много очень, и она порой очень классная, интересная. Вот, но, да, при этом в голове, да, ты понимаешь, что вот таких прорывов, да, каких-то, наверное... уже, ну, сейчас, по крайней мере.
2: Как знать. Это Теслабой, точнее, Антон Севидов, основатель и фронтмен проекта. Продолжим совсем скоро. Не пропустите самое интересное.

0: Weekend Star с Александром Генерозовым.
1: Музыка и люди музыки. Антон Севидов, а это Слабой сегодня с нами на Европе Плюс. И, знаешь, в творчество хочется копнуть. И я пару лет назад, хоть я и не музыкант, не писатель, не кто же еще, я буквально проглотил книгу Рика Рубина «Из ничего искусство создавать искусство». Но мне любопытно, что далеко не все музыканты ее воспринимают. Вот либо это настольная библия практически, либо они не усложняют. Я вот думаю, не здесь ли где-то проходит граница между творчеством и ремесленничеством, как будто бы. Я тебе, наверное, такой загрузочный вопрос дал.
2: Не, вопрос
1: мы
2: классный.
1: Рискуем сейчас уйти до вечера в обсуждение.
2: Вопрос классный. Я слово «ремесло» для меня, оно не несет какой-то негативной коннотации, да. Другой вопрос, как бы, ради чего ты этим занимаешься, да? Ты, как бы, и пытаешься все время оправдывать ожидания, да, ну, людей, которые вокруг тебя. А Рик Рубин, кстати, говорит очень классную вещь, что, говорит, слушатель, к сожалению, все время, ну, как бы, они любят то, что уже выпущено, да, то, что ты уже сделал. Они же не знают, что ты хочешь выпустить, поэтому и ты не можешь проверить, полюбят они это, да, или нет.
1: Поэтому момент.
2: Да. Поэтому, как бы, зачем ты будешь повторять, ну, то, что ты знаешь, что вот им нравится, я еще такое буду делать. Вот, наверное, вот даже я не назвал бы это ремеслом, да, а это когда ты, наверное, ну, теряешь какой-то, не знаю, собственный интерес и азарт, да, делать что-то новое и куда-то все-таки двигаться, да, какие-то ставить себе новые такие задачи. Вот, я эту книжку очень-очень люблю. Мне кажется, там действительно много есть полезных вещей для творческих людей. Где-то, мне кажется, он чуть-чуть там лукавит. Ему с высоты его положения, наверное, легко говорить, а вообще не задумывайтесь о том, что понравится ли это кому-то или нет. Прежде всего, чтобы нравилось вам, но все все-таки мы живем, да, в какой-то в реальном мире, поэтому все равно как бы как-то думать о том, или чувствовать, даже скорее, да, вот чувствовать, для кого и как эта музыка могла бы, да, там, создать определенную какую-то эмоцию, реакцию, мне кажется, имеет смысл. Вот, поэтому есть у него там немножко такой отрыв от реальности, вот, но в целом, да, это классная книга, поэтому в общем, всем рекомендую, да.
1: Но ты вот всем другим ты отдаешь уже, когда ты понимаешь, что вот ты выносил этот проект, и трепетен ли ты в этих вопросах? Знаешь, как, потому что ты же сам продюсер, а сам продюсер любит запереться, да, и до там последнего сейчас делаю, вот, и вот тогда можно слушать, а сейчас не слушайте.
2: Да, я страдаю перфекционизмом, но при этом я, скажем так, у меня есть круг моих близких друзей, мнению которых я доверяю. Там, ну, например, мой очень близкий друг Саша Дулов, который создатель и продюсер группы «Бандерас», да, и автор всех их песен. Вот, например, я ему действительно иногда показываю, и ему я могу показать очень что-то сырое, потому что я знаю, что он сразу понимает, что я могу с этим сделать. Вот, поэтому да, перфекционист, да, по 100 дублей вокала переписать, да, это я.
1: Будем знакомы, да?
2: Да, будем знакомы. Кстати, вот один из классных советов в книжке Рубина, вот, в общем, ничего нового, но вот я ее когда читал, я думаю, я это знал, но как бы хорошо, что еще раз напоминаю. Не будьте суперперфекционистами, потому что порой это действительно мешает. Да.
1: Мы продолжим Weekend Star с Антоном Севидовым сразу же после суперской музыки. Не пропустите самое интересное.
0: Отличные вопросы.
3: Жаркие ответы.
0: Weekend Star. С Александром Генерозовым.
4: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Draining colors into black and white.

0: люди в центре внимания.
1: Шоу Weekend Star на Европе Плюс.
2: Крутейшие композиции как на английском, так и на родном русском языке. Тесла Бой и Антон Севидов сегодня с нами на Европе Плюс. Вот это тоже интересный момент. У вас же долгое-долгое время не было русскоязычных треков. И само по себе это решение было осознанным или просто попробовали на русском? О, классно, а почему бы и нет?
3: Я, на самом деле, давно еще задумал, что в какой-то момент я буду делать треки на русском языке тоже. Я думаю, что да, где-то вот как раз 19-20 год какое-то было ощущение того, что хочется попробовать. Я очень рад, что такое решение принято было, потому что, к сожалению, группы, которые вместе с нами играли тогда, то есть какая-то часть из них до сих пор играет, да, некоторые исчезли, да, вообще, к сожалению. Вот, а некоторые как бы остались вот в этой, как бы, сам скажем, нише, и как будто бы...
2: Казалось бы, кто сказал слово «Помпеи»? Это другая немножко история, ладно.
3: Кто сказал, да? Да. Как будто бы как-то грустно, да, смотреть на то, что с ними происходит, потому что действительно, я думаю, это как-то больше отвечает какому-то ощущению времени здесь именно сейчас. И мне, правда, интересно. Мне нравится работать с русским текстом. Это требует очень больших усилий. Я вот могу честно сказать, что я очень много энергии и сил трачу на написание текстов. Я как бы не могу позволить их писать там левой пяткой. Мне очень важно, чтобы действительно текст жил, да, чтобы там что-то происходило и какие-то свои мысли туда погружать, да, такие тоже интересные вопросы там и так далее, и так далее.
2: А русская лирика повлекла изменение неизбежного музыкального стиля. Почему? Потому что, мне кажется, это очень тесно связано всегда. Ну, спой любую песню на немецком языке, и возникнет призрак крауд-рока где-то рядом там, да? Спой на французском, тебе обязательно либо френч-точ, либо шансон в том смысле, да? Не почувствовал, что он притянул немножко другую музыку к себе, как бы примагнитил из тебя?
3: Наверное, скажем так, если на английском ты точно можешь как бы сочинить мелодию и на нее уже писать текст, то потому что в английский так устроен, да, что там проще эти кубики складывать, то с русским языком это практически невозможно, да, поэтому я осознанно как бы мелодию чуть-чуть, то есть у меня мелодия чуть-чуть подстраивается под текст, вот, и это тоже такое достаточно прикольное упражнение. Я, кстати, был поражен. Вообще просто у меня был шок. Такой сейчас неожиданный вообще из другой оперы пример. Юрий Антонов, песня «Гляжусь в тебя, как в зеркало». Так вот, оказывается, известный наш поэт-песник. Там, я вот не помню, надо посмотреть просто, чей это был текст. В общем, сначала этот текст принесли какому-то другому композитору. И вот этот композитор сказал, что на этот текст невозможно написать никакую мелодию, сшить что-то можно написать. И я потом вспоминаю эту мелодию, да, и думаю, блин, это же гениально. Ну, то есть, и вот это вот круто, то есть, увидеть в тексте, да, вот эту мелодию, и мелодия красивая, да, то есть, вот это, я подумал, ничего себе, есть куда стремиться, а Юрий Антонов наш тот еще хитмейкер.
2: В качестве антитезы я тебе скажу просто фразу «Scrambled eggs, oh, I such love scrambled eggs». Не знаю, ты в курсе этой истории, да?
3: Нет,
2: напомню. Yesterday.
3: Да.
2: Просто напомню всем еще раз, с нами сегодня Антон Севидов. Это послушаем музычку и сюда вернемся, будьте начеку.
0: Александр Генерозов и люди в центре внимания.
1: Шоу «Weekend Star» на Европе Плюс. Реклама.
4: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: Запускай, храни, трать! Запускай, храни, трать! читать.
6: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
7: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
8: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
10: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Так звучит лето на Европе+.

0: Weekend Star.
1: Звезды зажигают и рассказывают.
0: На Европе Плюс.
2: Воскресенье, самое настоящее летнее воскресенье. И да, друзья, Европа Плюс, такие как Антон Севидов, он сегодня здесь у нас на Европе Плюс шоу Weekend Star. У тебя есть крутой опыт. Ты в кино отметился и как актер, и есть еще опыт камбэк, в котором ты как кинокомпозитор, по крайней мере, со-композитор с Андреем Тимониным, если сняться в кино, ну просто ради того, чтобы попробовать.
3: Ну, во-первых, я на тот момент, наверное, года 3-4 играл в спектакле «Море деревьев». Поэтому,
2: ничего себе.
3: Поэтому я уже маститый актер был, да-да, без мхатовской школы, да, сам, самородок, все. Вот, да, там так получилось, что ребята, мои приятели, они ставили спектакль и пригласили вообще изначально меня написать музыку. Потом в «Содержанках» так получилось, что я вообще написал туда для режиссерки Даши Жук, написал песню «Проспект» для второго сезона. И она там очень как-то удачно так легла. И как-то я с командой, кто создавал сериал «Содержанки», говорит: слушай, а ты не хочешь сыграть у нас такую маленькую роль? Я говорю: давайте, а почему нет? Это прикольный опыт, и я думаю, что в какой-то момент вообще жизни мне бы, наверное, хотелось бы побольше как-то погрузиться в это. Вот, поэтому да.
2: А про киномузыку?
3: Да, про киномузыку. Ну, в камбэке действительно какое-то количество музыки было написано, и я совершенно вообще не ожидал, что это такой будет популярный сериал. Но, знаешь, честно говоря, мне все равно хочется, я, конечно, в уме держу какое-то большое кино, и хочется попробовать написать музыку вот прям от и до, и, наверное, что-то более такое. Я большой фанат артиста «Лабиринт», который писал музыку к первому-второму сезону «Эйфории», и, к сожалению, они там поругались с режиссером сильно, прям как-то абсолютно не захимичилась. Она нормальная, да, то есть она выполняет какую-то свою функцию, но, конечно, того вот флера, который был с «Лабиринтом», вот мне хочется, да, что-то такое прям, где звуки, да, то есть создается не просто музыка, да, не просто какие-то там отдельные номера, а вот прям создается вселенная звуков, как, собственно, Циммер там с «Дюной» делал, да, они же там делали до начала вообще работы над сочинением музыки, они делали, создавали звуки, да, прям звуки, то есть вот какие-то брали инструменты, сэмплировали, чтобы это не было ни на что похоже, то есть создавали вот свою вселенную вообще и звучание в том числе. У нас, к сожалению, ну, пока, по крайней мере, я не видел проектов, чтобы вот именно так подходили, да, с таким глубоким подходом, но почему, может быть, еще и это сделаем.
2: Антон, спасибо огромное тебе за то, что к нам заглянул.
3: Да.
2: У нас час как-то раз и закончился.
3: Да, спасибо за классный разговор. А я, ну, пользуясь случаем, хочу сказать, что вообще Европа Плюс – это одна из моих любимейших радиостанций. И я вот вчера, мы как раз сидели, вспоминали, что это одна из первых радиостанций, которую я вообще в детстве еще начал слушать. Вот, поэтому спасибо, что вы есть.
2: Да, и здорово, всех ждем на ВК-фест. В Питере, в Москве Антон будет выступать. И не пропустите главное событие этого лета. Тесла Бой там будет. Ну, а я, Александр Гнерозов, попрощаюсь с вами до августа. Все шоу уходят на каникулы. Будем жить и наслаждаться этим летом каждой секундой. И встретимся чуть позже в августе. Всем пока.
3: Пока-пока.
0: Weekend Star.
1: Звезды зажигают и рассказывают.
0: На Европе Плюс. Европа Плюс. Радио номер один в России.
4: Продвигаемся далее. Всем привет. 18:00 в Москве.

Дальше продвигаемся тоже под горячие хиты. Услышим Боба Синклара и Кайза «I Can't Wait». И совсем скоро здесь трек, который покорил многие музыкальные чарты по всему миру. Это Алекс Уоррен, «Fever Dream». Дождемся.

Песня Клары Кази на Европе Плюс. I can't wait. Вряд ли можно так сказать про понедельник, конечно. Но, может быть, кого-то понедельник и порадует. Все-таки это понедельник летний. У нас завтра в эфире летнее. Как бригада в отпуске. Так что ловите летний заряд позитива с утреца с 7 до 10 здесь на Европе Плюс. Тоже все очень интересно, не скучно. Обязательно подключайтесь. А пока же ждем летнего Бруно Марса. Услышим I Just Might. И дождемся Вани Дмитриенко. Ртуть совсем скоро.

0: здесь мощный трек от Вани Дмитриенко на Европе Плюс. 18:50 в Москве. Пока еще в режиме отдыха. Продвигаемся далее. Отлично проводим время. По-летнему, конечно же. Впереди у нас Даррен Хейс. Услышим Insatiable. И дождемся Wise Wait. Совсем скоро на Европе Плюс.
1: Так, сейф опечатали.
2: Фактовый зал закрыли.
1: Подкаст на сайте Европа Плюс оставили.
2: Ну что, пошли?
1: Пошли.
3: Бригада У
4: ушла в отпуск,
3: потому что лето. Пришло время летнего У, потому что твое утро должно быть бодрым.
5: По будням с 7 до 10
6: делай громче главные хиты лета.
7: Выигрывай крутые гаджеты, зарабатывай денежные призы.
4: Летнее У на Европе Плюс.
3: Лето звучит классно.
2: Реклама.
8: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. Украин 116-784-739-2130. 0+.
9: Бери все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте форель слабосоленую Ашан «Красная птица» 200 грамм всего за 379,99 до 8 июля. Ашан. Все выгодное тут.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Уже в кино. Рассел Кроу.
2: Бабки, живо!
3: Я не из тех, кого грабят.
1: В дерзком комедийном триллере...
4: Дело не в деньгах, нам бы в живых остаться.
1: Ночной бизнес.
5: Категория 18+.
6: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
7: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне. Слушай 9 музыкальных потоков самых разных стилей.
6: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

0: Unreachable. Красивый финал этого часа от Дарна Хейза на Европе Плюс. Дальше тоже продвигаемся красиво, не скучно. Еще больше классной музыки заряжаем. На старте Glen Carousel, Ride. Это Европа Плюс. Всем хорошего вечера.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Yeah. 19:00 в Москве.

Мишель на Европе Плюс, на Малиновой Луне. Ну, в плане хорошей музыки найдется все, что угодно в нашем плейлисте. Отличные хиты продолжают играть без остановок. Впереди у нас Алан Уокер, услышан «See Me To Sleep». И акцент совсем скоро «Don't Leave». Дождемся.

Another на Европе Плюс. Популярный дуэт музыкантов-электронщиков из Голландии. Их главный хит «Talk to you». Еще больше вот таких вот треков можно найти в подкастах. Топ Клаб Чарт и Резиденс. Все свеженькое всегда есть у нас на сайте europaplus.ru. Так что welcome, заходите в любое время. Пока же двинемся далее вместе с BTS. Услышим их суперхит «Swim». И дождемся Доминика Файка «Baby Doll». Совсем скоро.

30 минут без остановок заряжаем отличный нон-стоп на Европе Плюс. С нами впереди новинка от DJ Gojja, Michiko. Слышим Pebble Disco Machine, All My Life.

0: Callum Scott, Stay. И много других отличных хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: В этом году вместе с Европой Плюс ты побывал на концерте Джейсона Деруло. На очереди Джей Шон. И Пол Ван Дайк. Готовься! Европа Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше концертов.
2: Реклама.
3: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Уже в кино. Рассел Кроу, Аарон Пол, Нина Добрев и Люк Эванс.
7: Бабки, живо!
8: Я не из тех, кого грабят.
6: В дерзком комедийном триллере «Ночной бизнес».
9: Категория 18+.
10: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
11: Плейлисты разных стилей и направлений.
10: Розыгрыши фирменных призов и новости шоу-биза.
12: А котики?
13: И, конечно, котики.

0: Европа плюс. Радио номер один в России.
1: Yeah, 20:00 в Москве.

Один из главных электронных хитов этого года на Европе Плюс, DJ Годжа, Мичико. Вот отлично подходит, по-моему, под закат летнего дня. Примерно так и звучит лето. Но еще больше классных летних хитов у нас впереди. Услышим Терри Свимс, Мистер Know It All и Рики Мартин. Ищется, в общем, на все времена Living La Vida Loca. Совсем скоро на Европе Плюс.

Токио Хотел, Европе Плюс, Калифорния Найтс. За окном у нас не Калифорния, ну и хорошо, не так жарко зато. Так что продвигаемся в комфортном режиме. Жарко будет у нас завтра утром в эфире, потому что в эфир приходит летняя осень, с 7 до 10 здесь на Европе Плюс. Обязательно просыпайтесь, пока просыпайтесь и подключайтесь. Пока бригаду в отпуске, будет тоже здесь все не скучно и очень красиво. Пока же движемся далее красиво и музыкально. Дэвид Эмс, Rain Dance через пару минут. И дождемся Beowulf Феникс на Европе Плюс.

0: Да, подзажжем как следует в ближайшие полчаса. Заряжаем нон-стоп на Европе Плюс. Впереди Феникс от Marshmello. Слышим Алана Уокера и Broken Strings. Зейн тоже здесь. Die for me. В общем, отлично проведем время. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Реклама.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Так звучит лето на Европе+.

0: Европа плюс. Радио номер один в России.
1: Европа плюс. 21:00 в Москве.

0: Мы продолжаем на Европе Плюс. Феникс, 21 час и 20 минут в Москве. Продвигаемся потихоньку, пока еще в режиме отдыха. Надеюсь, вы отлично подзарядились за эти выходные. Готовы к новой неделе. Завтра вечером, кстати, подключайтесь к летнему вайбу. Пока шоу Rush в отпуске, у нас здесь будут играть самые жаркие, горячие треки. Особо летний плейлист с 8 вечера до 10 каждый будний день. Так что welcome здесь на Европе Плюс. Летний вайб. Пока же здесь у нас The Second Voice, Let Me Be. И дождемся Russian и Рав Алехандро Понго совсем скоро.
1: В этом году вместе с Европой Плюс ты побывал на концерте Флорайда. На очереди Джей.

0: больше. Только хиты.
1: 45 минут.
0: Европа Плюс.
2: Большой нон-стоп заряжаем на Европе Плюс. 45 минут без остановок впереди. Ловите в это время новинку от Ave, Meet Me in the Dark. Эд Ширан,

0: Plus. Радио номер один в России.
1: Всем привет, 22:00 в Москве.

0: Ави на Европе Плюс, Meet Me in the Dark. Отличная новинка, которую, кстати, можно поддержать в нашем чарте Еврохит ТОП 40. Там все начинается по новой, так что welcome, голосуйте на сайте europaplus.ru. Всю следующую неделю до пятницы это можно делать. Welcome. Пока же движемся далее вместе с командой, которая уже не раз занимала первое место в Еврохите. Это BTS, услышим их хит Swim. И дождемся Кельвина Харриса и Джази Satisfy совсем скоро.
1: Так, сейф опечатали.
2: Фактовый зал закрыли.
1: Подкаст на сайте Европа Плюс оставили.
2: Ну что, пошли?
1: Пошли.
3: Бригада У ушла в отпуск.
4: Потому что лето. Пришло время летнего У. Потому что твое утро должно быть бодрым.
5: По будням с 7 до 10.
6: Делай громче главные хиты лета.
7: Выигрывай крутые гаджеты.
8: Зарабатывай денежные призы.
9: Летнее У на Европе Плюс.
10: Лето звучит классно.
11: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

Чем больше классных хитов, тем лучше. Поэтому стартуем нон-стоп на Европе Плюс. 45 минут без остановок впереди. С нами в это время Боб Синклар и Кайза. I can't wait. Услышим Альфы и Ману Чао. Амими Пиачи. Оффенбах. Miles Away. И много других отличных хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России. Yeah,
1: yeah, 23:00 в Москве.

Боб Синклар и Кайзен и Барби Брюс, I can't wait. Вряд ли кто-то с нетерпением прям ждет понедельника, конечно, но понедельник все равно наступит, так что продвигаемся в этом направлении. А завтра, если что, нужно и вдруг подзарядиться с утра, подключайтесь к летнему У с 7 до 10 здесь на Европе Плюс. Много призов, подарков, всяких интересностей, так что welcome 7 до 10 летнее У на Европе Плюс по будням, а пока бригада У в отпуске. Ну а хиты в отпуск не уходят, хиты всегда здесь с нами. Продвигаемся далее вместе с Тиесто, слышим Beautiful Places и Cheat Codes тоже здесь. Bloom совсем скоро.

Незабываемые афропоп-ритмы DJ Годжа и Мичико называется новинка. Вот примерно так звучит лето, да, будем продвигаться под такие ритмы. Горячо, солнечно. И дальше впереди у нас Free Ridings, услышим Weekends и дождемся Teddy Swims, Mr. Know It All совсем скоро.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. 30 минут только музыки на старте понедельника. С нами в это время Мизмо. Hello.

0: Plus. Радио номер один в России.
1: Всем большой привет, в Москве полночь.

0: Так звучит лето, так звучит шикарное, потрясающее солнечное лето 2026. Здесь на Европе Плюс трек, обгоревший соцсети классным хаус-битом. Это Мисмо, Hello, the sun is up where you are. Круто! Очень круто. Я тоже всем отправляю hello, зовут меня Андрей Каясов. Вообще, лето на радиостанции номер один в России будет очень много. Вот, например, летний вайб по будням вечерами с 20 до 22 по Москве. Начиная с сегодняшнего понедельника, мы будем заряжать для тебя самые жаркие треки, самые горячие новинки и любимые хиты. Подключайся и пополняй свой личный плейлист. У нас далее больше хитов и больше музыки. Медуза и Генрик Мамайл, Don't Wanna Go Home, Леони Эмран, The Weeknd, а также Алекс Уоррен, Fever Dream впереди. Оставайся.
1: Включи Европу Плюс. Настрой свой вечер.

рабочего дня.

играем сейчас. Ну, парней, можно понять. Можно. Лето, теплая погода. И даже несмотря на завершившийся уикенд, домой идти совсем не хочется. Да, да и кто мы такие, чтобы их осуждать? Сами порой гуляли до последнего перед рабочими буднями. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Пару форковен на клуб Wicked Games. Кункс и Теофилос Лондон Galaxy. Все это на подходе. И обязательно дождемся невероятно крутой трек. Вот просто невероятный. Это вообще дебютный сингл группы Temper City. И они сразу выбили страйк. Да, залетели в чарты UK Singles, Billboard Hot 100 и даже мировой Шазам. В последнем вот на данный момент занимают аж 8-ю строчку. Класс. Суперхит Self Away совсем скоро здесь на Европе+. Ни в коем случае не пропусти.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Следующие полчаса будем слушать суперхиты в режиме нон-стоп здесь на Европе Плюс. От тебя ничего не требуется, кроме комфортной громкости радиоприемников. Впереди Tokyo Hotel с темой California Nights. Прежде здесь отметится Russian, Raul Alejandro и Wizkid с вещицей Ponko. Еще раньше с нами Эбен с суперхитом Hollow. Также эти 30 минут только музыки на Европе Плюс украсят Эмини Марианна, Тимбаленд и One Republic и многие-многие другие. Наслаждайся.

0: на бис. Да, это я не прошу ребят сыграть этот трек снова, хотя, может быть, и хотелось бы, но нет. Да, на бис или анкор, так будет называться новый альбом Tokyo Hotel. Релиз, кстати, ждем уже в этом году, и вещиц California Nights на нем, естественно, будет. Ну а пока, пока парни с этим треком занимают 23-ю строчку в нашем фирменном чарте Еврохит ТОП-40, и в твоих силах поднять их выше. Голосуй на сайте europoplus.ru или в нашем мобильном приложении. Там же, естественно, и других своих любимчиков поддерживай. У нас далее больше хитов и больше музыки, а вы потрясный летний трек Meet Me in the Dark, French Montana и Max B, Ever Since You Left Me, I Went Deaf, а также Айфа Дэвид Гетта, Супер Нова Лав, впереди на радиостанции номер один в России.
1: Алекс Манойлов. Дебют недели. Calvin Harris и Jazzy, Satisfy. Лучший взлет. Tokyo Hotel, California Nights. California Nights. Номер один. BTS, Swim. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.

Но я в каком-то восторге пребываю, честно говоря. Вот на недельку ушел в отпуск, вернулся, а тут такое. Тут столько летних треков, столько горячих ритмов, что как будто бы мой отпуск и не закончился. Ave, meet me in the dark прямо сейчас. А вот и ты, кстати, помни, да, что лето, отдых, путешествия, вечеринки, встречи с друзьями, все это вот идеально мэтчится с суперхитами здесь на Европе Плюс. Больше хитов и больше музыки ждет нас. Далее еще одну частичку летнего настроения нам подарит Marshmello и Portugal The Man. Послушаем Феникс, прежде Лови Фафаджибели и Триникс Вещицей Морю, а также BTS с суперхитом Swim. Никуда не уходи.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

Без остановок будут греметь суперхиты на Европе плюс в ближайшие полчаса. Мы без промедлений начнем их слушать. Зовут меня Андрей Каясов. Запоминай, кого стоит ждать. С нами Hugh JL, Email Angel и Ultra Nate с классной новинкой Moving to the Sun. Чуть раньше здесь отметится Джонни Федук с темой «Лето». А еще не пропусти суперхит от Леони Калума Скотта «Stay». Также в эти 30 минут только музыки. Лови Coldplay, Fastboy, Raff и многих других здесь на Европе+. Полетели.

0: Plus. Радио номер один в России.
1: В Москве 2 часа ночи.

Like Dracula. Бегуат солнце, как Дракула. Ну, я прекрасно понимаю, о чем речь. Да, в первые дни своего отпуска я обгорел. И оставшиеся дни тоже вот бегал от солнца, как Дракула. Ну, а если лучи попадали на меня, то я действительно начинал дымиться. Tame Impala, Дженни. Только что. Дальше будет больше китов и больше музыки. Beowulf, Phoenix, Another Fit 24 Ultra. Talk to You, а также Praxis 10 Page, To Exist впереди. Ну, и напомню, что слушать нас можно в умной колонке. Это очень просто. Скажи только «включи Европа Плюс», и все, она тебя сразу же поймет и через секунду поставит главные мировые хиты. Попробуй.

Европа Плюс Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: ни секунду не будем отвлекаться от суперхитов в ближайшие полчаса здесь, на Европе Плюс. В нашей компании исключительно топовые артисты. Впереди Медуза и Генрика Мамайл с вещицей «Don't Wanna Go Home». Чуть раньше здесь отметится Russian Raul Alejandro Viskis с темой «Pongo». А еще лови суперхит от Бруно Марса «I Just Might». Но это далеко не все. Также в эти 30 минут только музыки за твое внимание поборются Сэм Смит, Imagine Dragons и многие-многие другие. Ничего не пропусти.
1: Так, сейф опечатали.
2: Фактовый зал закрыли.
1: Подкаст на сайте Европа Плюс оставили.
2: Ну что, пошли?
1: Пошли.
3: Бригада У ушла в отпуск.
4: Потому что лето. Пришло время летнего У. Потому что твое утро должно быть бодрым.
5: По будням с 7 до 10.
6: Делай громче главные хиты лета. Выигрывай крутые гаджеты. Зарабатывай денежные призы.
3: Летнее У на Европе Плюс.
4: Лето звучит классно.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем салют, в Москве 3 часа ночи.